0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио Прибой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Даргинская поговорка.
7: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
8: Народная мудрость на радио «Прибой».
9: Ну а шуда включи, все харши херикес. Senin satrahını kasvari siri Hüreşu sihuni Hürçe heva ahe

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в Киргуд-Дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество – позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: США.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: смайлі. Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Прибой. Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550 88 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Табасаранская поговорка.
5: Общуих аляк хорубдар.
6: Прошедший день не возвращается.
4: Радио «Прибой».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: В студии Зухра Камалова. Хочется поприветствовать всех, кто слушает радиостанцию «Прибой». Сегодня у нас продолжение выходного дня. Ну, а вчера отметили, конечно, День России, с чем мы вас искренне поздравляем. Только лучшая музыка в эфире радиостанции «Прибой». Сегодняшний день не исключение из правил. Сегодня у нас 13 июня, да, лето набирает обороты. Ну, а мы вам предлагаем новинки. Как говорится, новое, хорошо забытое, старое. Предложим вам одну из композиций на аварском языке, некогда исполненная талантливой певицы, наделенной невероятной харизмой, которая обладала редким звонким голосом, пела вкрадчиво, будто рассказывала историю, говоря со своими слушателями о жизни, Муи Гасанова. Именно она исполнила эту композицию впервые. Ну а вот на данный момент времени Амина Абдулатипова, Бичанте Мухаммад.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: чудесная работа Айгуль Джумагуловой. Салам, народ, на гайском языке, друзья. Ну, сегодня не только можно и не только сегодня передать салам, послушать любимую песню или просто поделиться отличным настроением. Наверняка оно у вас отличное. Для этого существует наш номер. Конечно, программа по заявкам целый час, ее с 12 до 13.00. Но до этого времени на 45-й минуте обязательно может прозвучать и ваш сюрприз и музыкальный подарок. Итак, записывайте наш контактный для сообщения в приложении МАКС 8-988-МТС-291-1007.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
5: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
7: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
8: Здравствуйте! Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: что, друзья, эту композицию невозможно не узнать. «Ты не пришел», так называется песня на лезгинском языке. Ну а голос, конечно, вам известен. Наира Рахманова. 10:29 на наших студийных. И самое время нам рассказать.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В Махачкале уже с утра 26 градусов, небо чистое, днем ожидается до плюс 28, ветер умеренный с северо-западного направления, атмосферное давление чуть ниже нормы, температура морской воды 20 градусов, волнение легкое. В Кизляре 26, в Хасавюрте 24, в Кизельюрте 25, в Кизляре небольшая облачность, днем до плюс 30, в Хасавюрте, Кизельюрте ясная погода 28, тепла. В Буйнакске 22 градуса, днем 23, облачная погода. Во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь. А в Дербенте 24, днем 25, на небе небольшие облака. В Избербаше такая же температура. Температура морской воды вот, в акватории Избербаша и Дербента 21.

0: Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007.
1: Ну что, друзья, рубрика «Сюрприз» на 45-й минуте. Мы не изменяем своим обещаниям. Поэтому тот, кто может дозвониться в этот момент или написать нам сообщение, Макс, успев отправить за это время, пока я говорю с вами, 8-988-291-1007, и ваш музыкальный подарок будет в эфире. Но прежде зачитаю уже сообщение, которое пришло нам из Турции. Добрый день, радиостанция «Прибой», зовут меня Лара. Я пишу вам из Турции, где с удовольствием слушаю радиостанцию «Прибой» с помощью сети интернет. Хочу передать привет всему Дагестану. Хочу пожелать всем дагестанцам здоровья. А отдельно привет хочу передать моему любимому исполнителю Руслану Гасанову. Хотелось бы, конечно, его и поздравить с теми праздниками, со вчерашним днем, а также хочется пожелать ему творческих успехов. И хотелось бы, конечно, чтобы он спел лично на моем дне рождения. А если будет его концерт, хочется, конечно, приехать в Дагестан. Поэтому, пользуясь случаем, хочу заказать песню в его исполнении. Ну что, с удовольствием, Лара, делайте звук погромче. «Жизнь моя», так называется композиция Руслана Гасанова.

0: жизнь моя. Руслан Гасанов в эфире радиостанции «Прибой». Это музыкальный подарочек для Лары из Турции. Слушая радиостанцию «Прибой», она, конечно, желает всем дагестанцам всего самого-самого хорошего. А Руслану Гасанову творческих успехов. Ну что, мы присоединяемся, друзья. И если у вас тоже есть что сказать, по крайней мере, возникло такое желание, то можно воспользоваться нашим приложением «Макс» и направить нам сообщение. Записывайте контактный 8-988-291-10-07. Ну, а для всех любителей хорошей музыки, друзья, напоминаю, что с 11 до 12 у нас ретро-час, поэтому заказать любимую песню из лучших хитов 20-го столетия самое время. Воспользуйтесь нашим предложением, ну, а прямо сейчас информационный блок.
1: Реклама. Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Но вспоминать мы будем, конечно, хорошие песни и вместе с этими песнями все эмоции, которые мы пережили сами в прошлом. Ну, многие могут сказать: ой, прошлое не вернуть. На самом деле, друзья, мы не возвращаем прошлое, мы возвращаем то положительное, что с ним связано. Поэтому будем это делать вместе с радиостанцией «Прибывай». В студии Зухра Камалова хочется пожелать всем хорошего, позитивного, ну, если вы работаете, продуктивного дня или просто отличного, замечательного настроения. Пусть этот день принесет вам много новых идей, мыслей, пусть будет много хороших событий, вестей, праздничного настроения, если есть для этого повод. Ну, а необыкновенная музыка и, конечно, все остальное мы обещаем сделать сами.

0: года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

рубрика «Золотой хит Дагестана», Ильязат Магомедова в этой рубрике сегодня. Ну, а следующая композиция пойдет, ну, по крайней мере, речь пойдет в этой композиции о колечке, может быть, и не золотом, но в любом случае песня Татьяны Овсиенко принесла певице популярность, так как стала хитом и принесла еще и награду «Золотой граммофон». Она запомнилась слушателям как душевная и одновременно заводная танцевальная композиция, вот, в том числе и другие композиции в 90-е годы в исполнении Татьяны Овсиенко звучали из каждого радиоприемника, а ее образ блондинки с лучезарной улыбкой покорял сердца миллионов. Ну что ж, выпущена она была в 1997 году в составе альбома «За розовым морем» 20 мая. Авторы музыки и слов Арсеньев, композитор Зубков, автор песен. Кстати, в этой композиции сочетаются как народные мотивы, так и электронное звучание.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Музыкально. В стиле. На радио «Прибой».

Разные стили и направления, друзья, звучат в нашем эфире, и программы ретро этому не исключение. Ну, например, Михаил Муромов только что «Яблоки на снегу». Друзья, мы насладились лучшим. Ну, а впереди у нас немного рока. Я думаю, что многие из вас наверняка любят этот стиль исполнения. Ну, по крайней мере, предложу вам одну из композиций 17-го студийного альбома британской рок-группы «Status Quo». Этот альбом был выпущен в 1986 году. Называется в переводе этот трек «Иду служить в армию». Кстати, британская группа «Status Quo» не зря такое название себе приобрела, потому как она имела много композиций, которые держались в чартах Британии даже больше, чем «Битлз». Но в любом случае оригинал этой композиции был написан впервые в 1981 году нидерландскими братьями Робом и Ферди Боландами в составе дуэта «Боланд энд Боланд». Она открывала их концептуальный антивоенный альбом «Теория домино». В альбоме песни спеты от лица солдата, который сталкивается с ужасами войны и лицемерием властей. В частности, композиция рассказывала историю человека, попавшего в армию и страдающего от армейских будней. Альбом, конечно, носил резкий характер, осуждал войну в целом и американское вмешательство в международные конфликты. Песни в исполнении Боландов

0: Простота формы, запоминающаяся мелодия, доступность языка и простота формы, аранжировки, друзья, эти черты обеспечили группе «Воскресенье» признание среди широкой аудитории. Кстати, повлияли еще и зарубежные группы и жанры, ну, например, в творчестве этой группы можно заметить отсылки к мелодизму Битлз, психоделии Пинк Флойд, а также влияние регги, фолка. «Один взгляд назад», так называется композиция этой группы, услышанная вами в программе. Совсем скоро, с 12 до 13, мы будем принимать ваши заявки для поздравлений, приветов и просто поделиться хорошим настроением. Можно, друзья, смело с помощью сообщений в приложении Макс или звонков в прямой эфир. Напомню, с 12 до 13.00. Итак, записывайте наш контактный 8-988, оператор МТС, 291-10-07, 291-10-07.
1: Реклама на радио.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: 2016 года будут проверять наличие бумажного европротокола. Именно такие предупреждения заполнили автомобильные паблики накануне лета. Но это не совсем верно. Обязанность возить с собой документы на бумаге никто не вводил, но есть общая рекомендация иметь при себе аналоговые бланки на случай, если будут проблемы с доступом в интернет. Вот. Проверки тонировки и детских кресел, это проверки со стороны ГИБДД в июне будут. Это официальные профилактические мероприятия, которые проводят инспекторы каждый месяц. Начало июня – традиционное время детских каникул, поэтому особое внимание уделят водителям, перевозящим детей.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: И объявляем программу открытой. В студии Зухра Камалова. Мы пообщаемся с вами вместе по номеру 8988 МТС 291-10-07. Ну, способ общения имеет два, по крайней мере, пути. Два способа: с помощью звонка в прямой эфир, вот назвала номер, а также с помощью сообщения приложения Макс. Поэтому пожелаю вам, друзья, удачи и, конечно, всего самого хорошего. Напомню о том, что спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир», потому как в этих салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Росювелир».
1: Спасибо нашему спонсору за поддержку. Друзья, жду ваших сообщений в приложении Макс или звонки в прямой эфир. Решитесь, кого вы хотите поздравить, передать привет и просто какую песню услышать. Но, пожалуй, начнем с первого. Как вы уже догадались, в нашем эфире поздравления. И сегодня это поздравление будет принято нашим ведущим эфира радиостанции «Прибой» Расулом Алибековым. Ну, не знаю, слушает он или нет, он обычно всегда занят. Но от лица всего коллектива радиостанции «Прибой» поздравляем тебя, Расул, с днем рождения. Желаем, конечно, пусть твоя прекрасная душа наполняется вдохновением от того, что ты делаешь. Пусть сердце поет и любит, пусть каждый день жизни дарит яркие краски и мечты. Пусть мир вокруг тебя и внутри тебя будет наполнен радостью, красотой и чудесами. А также хочется пожелать простых человеческих радостей в виде теплых летних вечеров, вкусного чая с вареньем, душевных прогулок по красивому парку, красоты рассветов и закатов морского прибоя и всего того, что делает нашу жизнь неповторимой и любимой.

0: Мурат Байкаев и Руслан Гасанов. Друзья, эта композиция прозвучала сегодня для нашего харизматичного, талантливого, ну просто непревзойденного ведущего Расула Алибекова. От всего коллектива и от всей души поздравляю, Расул, тебя с этим праздником. Кстати, наши слушатели уже откликнулись. Радик Алекперов из Красноярска присоединяется к поздравлениям, а также из Дербента, Зухра. Поздравь, пожалуйста, Расула от меня и всей моей семьи. Хотим пожелать ему крепкого здоровья, радости, успеха, счастья, благополучия, мира и добра. Ну что ж, замечательно, друзья, что вы присоединились, и мы же движемся дальше. Напомню о том, что вы можете написать нам в приложении Макс 8988-291-1007, кому-то передать привет, послушать любимую песню, просто поделиться хорошим настроением. А оно у нас хорошее? Хорошее, поэтому будем продолжать. Добрый день, радиостанция «Прибой», так и начинается следующее послание. Добрый день, Зухра, салам вам из Австрии. Лучшие радиостанции «Прибой», лучшие радиостанции Кавказа. Многие живущие вдалеке от родины в эти дни в дороге к своим родным и близким. Пожелаем им легкого пути и без приключений попасть в объятия родных и действительно близких людей. И просьба что-нибудь для них на ваше усмотрение. Ну, я думаю, что Тимур Темиров, верю, эта композиция понравится автору сообщения. Друзья, кстати, слушать можно нас не только по приемникам, но еще и в социальных сетях, ВК Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах, Яндекс Музыка, МТС Музыка, в приложении Звук и через все умные колонки Алиса, Маруся, Салют. Оставайтесь с нами на одной волне, ну а мы продолжим.
1: Час желаний.

0: Тимур Темиров, «Верю», именно так называется композиция. Сегодня от наших слушателей из Австрии, для всех-всех дагестанцев, особенно для тех, кто возвращается на родину. Ну что, друзья, мы движемся дальше. 8-988 МТС-291-1007. И сразу после информационного блока я к вам вернусь.
1: Реклама. Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.дефиспромо.ру.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала. Устарбекова, 11. Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
7: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
0: Ну что такое разумный предел, друзья? Ну, по крайней мере, выпишите название композиции, название группы, ну, от кого привет, кому забыли написать. Поэтому смело дополняйте свое сообщение. Следующее такое. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Зовут меня Муслим. Я с селения Алмало. Хочу передать всем салам, всем тем, кто меня узнал. И хотелось бы услышать песню в исполнении Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай».
5: Час желаний.

Ну что, замечательная композиция Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай» для Муслима и селения Алмало. А еще есть такое сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотели бы заказать песню на вашем радио и передать привет Ариме и Вадиму, а также всем лезгинам «Салам алейкум». Хотелось бы подарить песню в исполнении группы «Мирес». Называется «Радостная весть» или «Ша-хабар». Именно так она называется. Правда, не знаю от кого, но в любом случае наверняка те, кому вы передали привет, Арина и Вадим, узнают дарителя.

«Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

Стинг, и как же его не узнать в нашей программе? Ну что, друзья, думаю, что у вас романтичное настроение, настроение вдохновения. Ну, так держать, вы проводите время

открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Здравствуйте, так начинается послание, оно такое коротенькое, но значимое. Можно ли заказать любую кумыкскую песню для моей бабушки Сувариат? Ну вот одна из последних работ, новинок в исполнении Гули Джаватовой «Пусть не гаснет любовь» прозвучала сегодня специально для вашей бабули, для Сувариат. От кого, правда, неизвестно, но в любом случае от человека, который любит и ценит. Мы продолжим программу, у нас есть еще сообщения, которые... Вот, из солнечного Кисловодска нам прислали, но сразу после информационного блока я продолжу.
1: Реклама на радио.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро и кардио.

0: колоноскопия, стоматология, цифровой рентген, маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
5: Час желаний на радио «Прибой».
6: Ну что, друзья, мы исполняем ваши желания, конечно, стараемся это делать. Спасибо нашему музыкальному редактору, несмотря на дни и выходные, он работает в активном режиме, спасибо ему большое. А вот следующее сообщение, как я говорила, с Кисловодска. Добрый день, любимая радио «Прибой», великолепная волна. Огромный привет от солнечного города Кисловодска, от Лауры Аюбовны Гоговой. Хочу передать салам всем жителям города Кисловодска, а также ПСЫШ, Красному Востоку и всем абазинам нашей страны, моим родным и близким. Будьте здоровы! И пусть нашему малочисленному народу будет широка дорога. Мой народ, продолжаю цитировать сообщение Лауры, «Живи и цвети». И хочу заказать песню в исполнении Султана Лагучева «Мы абазины». Именно так называется композиция. Ну что ж, делайте погромче. С удовольствием для вас.

0: Замечательная композиция «Мы Абазины» Султана Лагучева сегодня прозвучала от Лауры Аюбовны Гоговой из города Кисловодска для всех жителей города Кисловодска, а также был привет и салам Псыш, Красному Востоку, всем абазинам нашей страны и всем дагестанцам. Вот. Ну и что ж, друзья, конечно, приятно услышать эти горячие приветы, что вы слушаете радиостанцию «Прибой». Мы радуем вас только лучшей музыкой. Родные мотивы, традиции, культуры не только народов Дагестана, но и народов России. Все это можно услышать в эфире радиостанции «Прибой». Ну а программа «Час желаний», программа по вашим заявкам продолжается. И хочется прочитать следующее сообщение. Здравствуйте, добрый день, радиостанция «Прибой». Так, пишем вам из Бабаюртовского района, селения Хамаматюрт. Хочу поздравить своего сына Али с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, пишет мамочка, чтобы он был самым счастливым, исполнение всех заветных желаний ему. Ну а песню кумыкскую на ваше усмотрение. Ну, есть еще одно сообщение с заказанной композицией на кумыкском языке, поэтому я продолжу. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Магомед. Хотел бы заказать у вас песню «Дургили Нурмагомеда Аримова», а также пожелать всем хорошей летней субботы. Это город Буйнакск. Вот, долго искал ваш номер, потом услышал в эфире радио и сразу решил вам написать. Отдельный привет и горячие пожелания с пожеланием здоровья бабушке Зарипат. Ну что ж, песня звучит, делайте погромче.
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Нурмагомед Аримов и Тахмина Мирай. Это композиция «Даргели», так она называется, зажигательная. Сегодня в качестве музыкального подарка для сына Али от мамочки из Бабаюртовского района, селения Хамаматёрт. А также для бабушки Зарипат. Так, это у нас Магомед из города Буйнакск. Сегодня, друзья, у нас активность наших слушателей высокая. Ну и, конечно, пытаются до нас дозвониться. Попробую принять звонок в прямом эфире. Посмотрим, что из этого получится. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Это в Белгороде.
0: Дербент. Алло. Дербент, правильно?
1: Алло. Белгородского области. Звоните, наши ребята. Мы хотим аварскую музыку зажигательную.
0: С удовольствием. А как вас зовут?
1: Ну, прибой. Вот у нас радио впереди стоит.
0: Так, как вас... Да, как вас зовут, скажите, пожалуйста. Алло.
1: Алло.
0: А как вас зовут?
1: Да. Юсуп.
0: Юсуп, очень приятно. Будете кому-то салам?
1: Ради Юсупа наших братьев.
0: Угу.
1: Был в городской области на 57-м батальоне. Там это, ребят, мы поймем.
0: Ну, хорошо. Будете танцевать? По-моему,
1: да, все... конечно, сестра. Будем танцевать.
0: Так, ну, хорошо. Делайте погромче.
1: Мы хотим зажигательную аварскую песню. У нас вот человек 70 здесь стоит. Они говорят, иди, позвони. Я бы сейчас позвоню. У нас радио вот впереди. Мы хотим, сестра, от души отдыхать.
0: Ну, правильно.
1: Сегодня вот зеленый под деревом сидеть, пока не тишина, хотим...
0: Ну что ж, делайте погромче. «Охотник любви», так называется композиция Зумруд Абдуллаева. Сегодня она для вас.

0: «Охотник любви» Зумруд Абдулаева. Это зажигательная композиция. Сегодня прозвучала для земляков из Белгородской области, которым удалось дозвониться, передать привет и просто поднять настроение всем-всем и всем слушателям радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, сразу после информационного блока продолжим.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47. Час желаний. Час желаний.
0: Немного времени осталось у нас до конца программы. Друзья, есть сообщение. Если я что-то не успею, то в следующем часе на 45-й минуте. Но постараюсь это сделать для вас. Ахмат до нас дозвонился из Махачкалы с просьбой передать огромный салам всему Дагестану. Особенный салам Южному Дагестану. Своей мамочке Самарат из Махачкалы. И подарить песню на табасаранском языке Абдулы Мирзакеримова.

0: Девочка-доктор, именно так называется композиция в исполнении Абдулы Мирзакеримова. Эта песня прозвучала от Ахмада для всех жителей Дагестана, Южного Дагестана, и для мамочки Самарат из Махачкалы. Ну что, друзья, напомню о том, что совсем скоро наша программа завершится, но у нас есть еще одно поздравление, мы не можем оставить его без внимания. Но напомним о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: «Росювелир». Час желаний.
0: Спасибо спонсору нашему, салону «Росювелир», за поддержку. Ну вот, поздравления. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Сегодня хочется поздравить заслуженного врача, человека с большой душой и хорошим сердцем, Такаеву Индиру Абдулманаповну из города Буйнакска, с днем рождения. Желаем ей большого счастья, здоровья и всех благ. Это город Буйнакск, семья Мугудиновых. И хотим заказать для нее песню «Дарите женщинам цветы». Ну что ж, сверимся с часами.
1: В Дагестане 13 часов.

Ну вот, друзья, таким поздравительным сообщением, конечно, приятно начать новый час эфира радиостанции «Прибой». Это музыкальный подарочек в час желаний для Такаева Индира Абдулманаповны от семьи Мугудиновых из города Буйнакска. С днем рождения вас поздравляет, желает большого счастья, здоровья и восхищается вами, потому как вы с доброй душой и хорошим сердцем человек. Ну что ж, в студии Зухра Камалова, еще час мы с вами в одной компании. Конечно, хочется пожелать вам чудесного отдыха, отличного настроения. Но если есть что сказать и просто эмоции бьют через край, то наш контакт навсегда в открытом режиме. Пишите нам в приложении Макс 8988 291 1007.

0: Реклама на радио.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
7: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47. Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

0: Диля Макла.
1: «Ищу тебя» – именно так называется композиция на даргинском языке в исполнении Абакара Курбанадамова. Действительно, с чувством исполненная композиция всегда находит отклик в сердцах. Ну, что касается любви, конечно, о ней много можно говорить, но самое главное – начинать это делать самому, потому как не ждать кого-то со стороны, а любить прежде всего себя и дарить это чувство окружающим, не ожидая ответное. Ну, а что касается нашего эфира, то Стас Михайлов, Люся Чеботина «Обнимает», так называется композиция, которая продолжит наш эфир. Совсем скоро расскажу о погоде, а также рубрика «Сюрприз» во второй половине часа. Не пропустите.

0: Радиоприбой. О погоде.
1: Ну что, друзья, у нас не только хорошая погода, ожидается еще и гроза. Но это будет либо ночью, либо утром, в зависимости от того, где вы сейчас находитесь. В Махачкале уже 28 градусов, ночью ожидается 22-23. Небо чистое, ветер умеренной силы, с порывами до 12 метров в секунду в северо-западном направлении. Вечером он сменится на южный легкий. Атмосферное давление чуть ниже нормы, температура морской воды уже 20 градусов. Под утро гроза в столице Дагестана, в Кизляре 30, ночью 19-20. Хасавюрте 25, в Кизилюрте 28, вечером 20-22, ночью

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Я

Грузинские мотивы сменяют ваши любимые песни. Кстати, прежде чем мне попрощаться, хочется, конечно, пожелать всем хорошего, чудесного дня, времяпрепровождения в нашей компании, потому как день у нас выходной, и завтра мы будем продолжать это делать и делать вместе с радиостанцией «Прибой». А следующее сообщение сначала у нас такое из Махачкалы. Здравствуйте, Зухра, здравствуйте, радиостанция «Прибой». Не успела на час желаний, но так хочется передать привет своим родным и близким, пишет нам Амина из Махачкалы, и подарить им песню «Лайлат Магомедовой». А еще дозвонился до нас слушатель из селения Ашты Дахадаевского района. Так, просил, передайте, пожалуйста, горячий салам всему Дахадаевскому району, особенно жителям селения Ашты. И подарите, пожалуйста, песню в исполнении Патимат Кагировой «Вспоминай меня». Ну что ж, в ближайшее время вы услышите эти композиции. На этой ноте я прощаюсь. В студии была Зухра Камалова. Услышимся завтра в 10 утра. Пока!

0: Реклама на радио.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
0: Радио Прибой.
2: Отличный день. Отличная музыка.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Ох, суббота на дворе, 13 июня, уикенд расправил крылья, каникулы набрали крейсерскую такую скорость, ну а лето разлито в воздухе, как расплавленное золото. Знаете, за что я особенно люблю субботу? За то, что она ничего не требует, не просит рано вставать, не проверяет домашку и не ставит дизлайков. Она просто дарит себя от первого луча до последней звезды. Студенты, которые все еще вчера дрожали над учебниками, теперь, мне кажется, выдыхают, отдыхают. Школьники забыли, с какой стороны открывается дневник. Ну, а мы с вами просто есть друг у друга. На этой волне, в этом самом моменте. И это, пожалуй, есть самое прекрасное, чистое, незатуманенное, наверное, счастье. Я, Иза Ахметханова, открываю ваш субботний эфир в этой минуте. 5 часов музыки, которая питает душу лучше любых витаминов. Так что поехали вместе.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио Прибой. Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Но знаете, говорят, что музыка – это все-таки витамин D для души. Особенно, когда за окном солнце, а в колонках звучит то, чего вы еще не слышали. Первая новинка сегодняшнего эфира – как глоток прохладного сока в разгар июньского дня. Освежает, бодрит, запускает внутри правильную, жизнерадостную, скажем так, вибрацию. Я не буду долго описывать, я просто включу. Включайте новинку на полную громкость вместе с нами. Амина Абдулатипова, Бичанте Мухаммад.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня в

0: исключительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismart.pro или по телефону 690505.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, субботняя сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас проспект Казбекова выделен красным в Семендере. Далее проспект Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала. Ну и небольшое скопление в районе Троллейбусного кольца. Камаева улица также выделена красным. Что же у нас на Гайдара Гаджиева? Да, от Троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева улица выделена красным. Далее на проспекте Имама Шамиля в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского, также в районе пересечения с улицей Хаджи Булача. Также небольшое скопление у нас на проспекте Гамидова, на Яракского небольшое скопление машин, также проспект Амитхан Султана у нас выделен красным, там зафиксировано ДТП в левом ряду. Небольшой отрезок улицы Каркмасова, Батырая выделен красным, также заторы на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. На всей протяженности проспекта Расула Гамзатова у нас наблюдаются заторы. Также у нас пробки на проспекте Петра Первого в редукторном поселке от моста до улицы Габитова. Ну и на кольце небольшое скопление машин на пересечении с проспектом Насрудинова. Дорогие друзья, суббота не время для нервов. Пусть даже в пробке вас сопровождает музыка прибоя и предвкушение. Впереди целый свободный вечер. Ну а пока мы рядом. Доброй дороги!

0: Сюрприз-звонок на радиоприбой.
1: Да, друзья, в эфире радиостанции «Прибой» сюрприз-звонок или сюрприз-смс, который я с удовольствием зачитаю. Друзья, внимание, поздравления для Мурадиса из города Кизильюрт. Дорогой Мурадис, сегодня для тебя поздравляют братья Джамбулат, Арсен и все твои близкие друзья. И поводов сразу два. Замечательный день твоего рождения и старт на новой работе. От всей души желаем тебе успеха в каждом начинании, удачи, которая ведет вперед, и настоящего благополучия в жизни. Пусть новая работа приносит радость и вдохновение, а каждый день дарит повод для улыбки. С днем рождения тебя, Мурадис, и также поздравляет вся радиостанция «Прибой». Вперед к новым свершениям, ну а для вас звучит песня Юрия Лоза «Плод». Слушаем на «Прибое».

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Ну, 3 часа дня и 7 минут. Знаете, июнь распалился не на шутку, воздух дрожит от жары, асфальт плавится, и даже ветер с Каспия приносит не прохладу, а горячее дыхание лета, друзья. Самое время для субботы, которая не просит подвигов, она просто дарит себя вместе с этим, наверное, июньским зноем, вместе с музыкой прибоя, которая умеет охлаждать мысли и, конечно, разогревать чувства. Выходной в разгаре лета – это отдельный вид удовольствия. Не нужно никуда бежать, нужно только включить любимую волну, налить что-нибудь ледяное и позволить этому дню течь так, как он хочет. Я, Иза Ахметханова, здесь, чтобы сделать этот час вашим, друзья. Без суеты, без гонки, только лучшие треки и теплые слова. Продолжаем!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радиоприбой.
3: Знаете, есть чувство, которое не измерить градусником, но именно оно согревает сильнее июньского солнца. Настоящая любовь – это не вспышка, не фейерверк, это ровный теплый свет, который не меркнет ни от расстояния, ни от времени. Это когда каждый день выбираешь одного и того же человека, и каждый раз не ошибаешься, друзья. Это искусство ценить, беречь, не размениваться по пустякам. Гуля Джаватова знает об этом все. Ее голос, пропитанный солнцем кумыкской земли, звучит как заклинание, как тихая просьба к мирозданию. Пусть не гаснет любовь. Не та, что кричит о себе, а та, что молча держит двоих на плаву. Новая песня на волнах радиостанции «Прибой», премьера, которую хочется слушать сердцем. Включайте на полную громкость вместе с нами Гуля Джаватова. «Пусть не гаснет любовь».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем.

0: агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Друзья водители, актуальная сводка на данную минуту. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале сохраняются на проспекте Казбекова в Семендере. Далее также проспект Алигаджига-Акушинского в районе Северного автовокзала и небольшое скопление в районе Троллейбусного кольца. Также на улице Гайдара-Гаджиева обе полосы заняты до улицы Чеерова. Далее проспект Имама-Шамиля у пересечения с улицей Агасиева зафиксировано ДТП в среднем ряду. Далее также в районе пересечения Джума-мечети у нас небольшое скопление машин по проспекту Имама Шамиля, а также у пересечения с Магомеда Яракского и проспектом Гамидова. И также на пересечении с улицей Хаджи Булача. На РЧИ Казака также имеются заторы в районе пересечения с проспектом Гамидова. У нас на Яракского пробки у пересечения с проспектом Расула Гамзатова. Весь проспект Расула Гамзатова также выделен красным. Довольно серьезные пробки. Но пробки и на пересечении проспекта Расула Гамзатова и улицы Дахадаева. Частично выделены красным улицы Дзержинского и Магомеда Гаджиева. Что же в редукторном у нас поселке? У нас ведутся дорожные работы на Петра Первого в районе моста. Также заторы у пересечения с улицей Эльзы Ибрагимовой, улицей Азизова и на кольце на пересечении с улицей Хаджи Булача. Ну, пусть каждая минута в дороге, друзья, будет согрета хорошим треком и мыслью, что впереди целый субботний вечер. Легкого пути!

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Ну, наша музыка только ваша, друзья. 16.07. Слышите, это не просто музыка в ваших колонках. Это волна, настоящий морской прибой, который начинается где-то далеко в Каспии, набирает силу, катится к берегу и рассыпается нотами у ваших ног. В этом и есть магия радиостанции «Прибой», друзья. Мы не просто звучим, мы накатываем, как море в июне. То ласковое, то теплое, то бодрящее и освежающее. Суббота в разгаре, солнце уже чуть смягчилось, но все еще держит тот самый ритм. И мы держим ритм, волну и настроение. Я, Иза Ахметханова, веду этот музыкальный прибой к новому часу. Здесь будет все. Факты, которые удивляют, песни, которые остаются в сердце, и анонс того, ради чего многие сегодня включили приемник. Продолжаем вместе.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: настоящее. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Реклама.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ эксперт. Класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Лето в Дагестане.
1: Радио «Прибой».
2: Ну а на волнах радиостанции «Прибой» свежий трек. Свежий трек – это всегда немного авантюра. Никогда не знаешь заранее, станет ли он твоим личным гимном на это лето. Или просто мелькнет и уйдет. Но именно в этом и есть магия радио, друзья. Мы слушаем вместе и решаем вместе. Я ставлю «Вы чувствуете». В эфире «Прибой» очередная премьера, друзья. Встречайте Сакинат Алибекова и Зарина Азизова. «Мир без войны».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, напомню, что сегодня 13 июня, день, в котором генетика встречается с путешествиями, а рок-н-ролл с мультфильмами. Международный день распространения информации об альбиносах. Альбинизм – это все-таки редкая генетическая особенность. К сожалению, во многих странах люди с ней до сих пор подвергаются дискриминации. Сегодня мир напоминает – все мы разные, но это наша сила. Родились в этот день актер Гойко Митич, актер Сергей Маковецкий, ну а из мира музыки уже знакомые нам Сёрин Растед и Риверс Куомо. Ровно 63 года назад, друзья, 13 июня 1963 года вышел первый сингл Rolling Stones – кавер «Come On» Чака Берри. Ну, с этого, мне кажется, и начался путь легендарной группы. День божьих коровок также отмечается сегодня и день маленького путешествия. Знаете, два повода выйти из дома. Можно до ближайшего парка, можно до новой кофейни. Главное, с любопытством и лучшей музыкой прибоя. Я лично с семьей вечером в кинотеатр. Хоть и Артик и Асти в своем треке, который прямо сейчас прозвучит, говорят, что нам не по пути. Друзья, присоединяйтесь. Вот такой калейдоскоп. Ну а мы двигаемся к главному.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования – в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. Мечта – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Друзья, 16:54 на наших, ровно в 17:00 в эфире радиостанции «Прибой» национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей нашего радио. Сегодняшний чарт – это знакомые имена в новом уже порядке. Ваши голоса перетасовали колоду, кто на вершине, кто удержался, а кто взлетел. Узнаем через несколько минут, не переключайтесь.

0: Русских песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Приветствую, друзья, всех, для кого музыка – это словно воздух. В эфире национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахмедханова, и сегодняшний чарт – это знакомые имена, но в совершенно новом порядке. Ваши голоса переписали расстановку сил, как я уже говорила. Погнали! И открывает десятку песня «Напоминание». Довольно известная уже композиция и вами любимая. Руслан Магомедов поет о самом дорогом. О родителях. Берегите, это не просто трек, а маленький разговор по душам. Не откладывайте его. Послушаем сейчас. Руслан Магомедов, «Берегите».
2: Десятое место.

0: подобрались к 9-й строчке, и тут трогательное обращение к маме. Алиса Супранова дарит нам нежную, почти колыбельную песню, в которой каждый найдет отголоски своего детства. Тихо, трепетно, до мурашек. Алиса Супранова, «Поведи меня, мама».
1: 9-е место.

0: Восьмое место, и тут лакская лирика, тонкая, как шелковый платок. Звезда лакской эстрады Марианна поет «Свет души так, будто зажигает свечу в темной комнате». Мягкий вокал, яркая аранжировка идеально для субботнего вечера. Итак, Марианна, «Свет души».
1: Восьмое место.

0: Седьмая позиция, и тут аварская песня с вековой историей. «Бичанте Мухаммад» – народная композиция, которую Амина Абдулатипова преподносит так, что мурашки бегут и у старших, и у молодых. Молитва, благословение, связь поколений. Амина Абдулатипова, «Бичанте Мухаммад».
1: Седьмое место.

Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите. Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Друзья, с вами Иза Ахмедханова, и это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой», то бишь вашей версии. Итак, друзья, экватор почти пройден, 6 треков позади, впереди шестерка сильнейших, продолжаем восхождение. Итак, 6-я строчка, и тут гимн настоящей мужской дружбе. Руслан Гасанов и Мурат Байкаев поют о тех, кто всегда рядом, кто поддержит в трудную минуту и, конечно, разделит радость. Искренне, душевно, без пафоса. Руслан Гасанов, Мурат Байкаев. Друзья.
0: 6-е место.

0: Друзья, мы добрались до золотой середины. Пятая позиция, и кумыкская речь льется в песне как мед. Гуля Джаватова поет о песне, вернее, поет о любви, которая не кричит, а тихо светит в наше окно. Нежная, пробирающая до мурашек песня, заслуженно занявшая место в пятерке. Итак, встречаем Гуля Джаватова «Пусть не гаснет любовь».
1: Пятое место.

0: Четвертое место и состояние драйва и энергии. Ислам Актулаев дарит нам «Течет ручей» — мелодию, сравнимую с горным источником, прозрачную, освежающую, вечную. Эта песня не теряет своей магии и уверенно держится в лидерах. Ислам Актулаев, «Течет ручей».
1: Четвертое место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Тройка лидеров. Ну а теперь три лучшие песни этой недели. Ваши фавориты. Бронза, серебро и золото. Прямо сейчас. Бронза уходит дуэту сестер по сцене, чьи голоса сплетаются в один яркий, искрящийся поток. А их трек «Лизгияр» — это песня, в которой традиция не просто живет, она танцует, дышит, ну и заряжает энергией с первой же секунды. Заслуженное третье место. Жаклина, Сабина.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Екатеринбурге.

0: Сентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам, мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Друзья, это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». И я, его ведущая Иза Ахметханова. Мы добрались до второй ступени. Серебряный призер, песня которой объединила континенты. Зайнаб Махаева взяла знаковый всему миру ритм и вдохнула в него горный воздух, создав трек, от которого ноги сами идут в пляс. Второе место и безоговорочная любовь слушателей. Зайнаб Махаева. «Ламбада».
0: Второе место.

0: И вот он, друзья, неожиданный лидер, вершина горячей десятки. Первое место слушатели радиостанции «Прибой» отдают Абакару Курбанадамову с песней «Ищу тебя». Это не просто трек, это целое путешествие вглубь себя, голос, звучащий как эхо в горах, искренность, от которой перехватывает дыхание, и надежда, которая не гаснет даже в самые тихие моменты. Именно эту песню вы, наши слушатели, назвали лучшей на этой неделе. Встречайте победителя «Ищу тебя», Абакар Курбанадамов.
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Дилля Макла.
1: Лето, лето, это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Беглых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой». В Дагестане 18 часов.
1: Помни, кто ты, помни, откуда. Слушай «Радио Прибой».

Да, действительно, друзья, это ваше лето, ваша музыка и ваша станция. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что выбрали эту волну, волну прибоя, единственную, которая пахнет, наверное, морем и звучит как суббота. 18.09, самый густой, самый золотой час, солнце садится в Каспий, медленно, как будто специально растягивает удовольствие. Город сбрасывает дневную жару и переходит на шепот, самое время для шикарной музыки и полноценного, друзья, отдыха. Того самого, когда никуда не нужно спешить, а можно просто раствориться в ритме и забыть обо всем, что осталось за порогом этого дня. Лето продолжается, каникулы в самом разгаре, и у каждого из нас есть полное право просто быть счастливым. Я из Ахтанова проведу этот час с вами. Давайте сделаем его таким, чтобы даже завтрашний день начался обязательно с улыбки и любимой музыки.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: летний день с радио «Прибой».
1: Ну, знаете, летний вечер – лучшее время для новой музыки. Когда спадает дневная жара, обостряются чувства, и трек, который вы услышите сейчас, может попасть прямо в сердце. В эфире «Прибоя» вечерняя премьера. Слушайте и чувствуйте. Трек в исполнении Сакинат Алибековой и Зарины Азизовой «Мир без войны».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, вечерняя сводка. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на проспекте Казбекова в Семендере. Далее заметно и небольшое скопление машин на улице Камаева. Далее у нас в районе троллейбусного кольца в Первой Махачкале по Магомед Тагирова небольшое скопление машин и по Гайдара Гаджиева до улицы Чеерова. Далее также на проспекте Имама Шамиля у нас в районе пересечения с улицей Ирчи Казака имеются заторы. Также небольшое скопление и по проспекту Гамидова у пересечения с проспектом Имама Шамиля. Заторы также наблюдаются и на улице Магомеда Ярахского, и на Магомеда Гаджиева, также на пересечении улицы Даниялова Дахадаева и Дахадаева проспект Расула Гамзатова. Зафиксированы они и на всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Также небольшое скопление у нас в редукторном поселке по проспекту Петра Первого в районе Кольца. Ну и Хивская улица частично выделена красным. Вечерняя дорога – особенное пространство, друзья, между дневной суетой и домашним уютом. Есть эти минуты, когда вы наедине с собой и, конечно, музыкой. Пусть они будут спокойными. Соблюдайте обязательно правила дорожного движения, не уважайте друг друга. Ну а пусть город за окном мелькает огнями, как добрый попутчик. Вас ждут. Возвращайтесь с легким сердцем, доброй и безопасной вам дороги.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: 18:48, дорогие друзья, на наших оттикали стрелки часов. Вот и подошла к концу наша с вами совместная суббота на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня в эфире было все. Подведем итоги. Премьеры, жаркий хит-парад, ваши голоса и музыка, которая, я верю, сделала этот день чуточку глубже. Я желаю вам, чтобы уикенд длился и длился, а лето щедро отсыпало воспоминаний. Тем, кто на каникулах, отдыхать так, чтобы было, что вспомнить в сентябре. Тем, кто завтра снова за руль или к станку, возможно, пусть воскресенье зарядит на всю неделю. С вами была я, Иза Ахметханова. Не переключайтесь, музыка «Прибоя» остается с вами. А я говорю всем пока-пока.

0: Реклама.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Большой выбор колясок в «Киргут, дети». Премиальные «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут, дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаярчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

Ярких листьев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Этот разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесёт мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе. Мы не можем друг без друга, но тоскуем мы с тобой. Ты без неба Петербурга, я без дымки над Москвой.

женат на Москве. Нет пленительнее мига, чем с тобою день прожить. Из билетов можно книгу в четырех

а я женат на Москве. Женат на Москве.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Терех,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизил-Юрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Амурская поговорка.
3: Чаран хуакула бат анаан, маарлос кохихула халцик анаан.
4: От ковки сталь становится тверже, от тяги человек становится выносливее.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
4: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: На радио «Прибой» притчи народов мира.
7: Учитель состарился, но продолжал учить детей. «Дедушка, почему ты всю жизнь работал, но так и не разбогател?» — спросил его однажды внук. «Люди мало платили мне. Одни родители не хотели расставаться с деньгами, а у других их не было, но я все равно учил их детей», — объяснил дед. «Зачем ты это делал, дедушка?» — удивился внук. «Ты самый мудрый человек из всех, ты столько всего знаешь». «Да, я скопил за свою жизнь немало знаний. Если ты отдаешь деньги, они уменьшаются, а если отдаешь знания, они прибавляются. Мое богатство – это знание», – с улыбкой объяснил старый учитель.
6: На радио «Прибой» – притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-8. 292-47-47.
6: Аварская поговорка.
7: В ауле друга надо иметь, а в дороге товарища.
8: Радио «Прибой».

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: best music on the best radio. Radio Freeboy.
1: Дамы и господа, я Филипп Киркоров. Вам желаю прекрасного настроения вместе со мной на радиостанции «Прибой».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: девочки смеются.
1: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: мечту отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.